0: Проточи уикенд с нами. Капри со Beach Volley After Work Party. Тапете кот 4 пополдан у Аканди у Марини Порторож.
1: Преновлен музейски трг у Копру је скупај с музейским парком постао нова дневна соба Копра, у катери бодо у наследних летих одмевали звуки глазбе, смеха и дружења. Концерт овального коморного оркестра с насловом «У объему полетия» был в субботу, 6 июня, об 21 ури на музейском торгу в Копру. Вабљени!
2: Атенти! 9. Крашки тракторский сбор. 6 июня у Дутовлях. Панорамска вожня, тракторские игры и вечерна забава с купинами руни музиканти Нико Зорјан и Мауро Старај и на банда. Се видимо!
3: Допуст, море, солнце и... Неудобна постелја? Не хвала. Обишчи caprisan.si.
4: О, ма си виду то какшне попусте имају у оптики моје минус лете.си Копер.
5: Ма норо, рез, до 40% дол.
4: О, лако па туди една очала купиш и друга добиш за 100%.